0: KJ. Если вы шагом наш вопрос, мы с вами начнем джигурдева.
1: KJ. Сатья санатандхарма KJ. Аджки ананда KJ.
0: Дипнани Бхагаван, Ки Джая, Сри Сри Вишвагун Дашвар, Парама Свами, Ашван Джигурдева, Ки

0: Святий Пнанья Бхагаван, Ки Джай, Чистый Вишагундаш Вапарама Свами Ашанди Гурдейва,
1: Ки Джай, Сатья Санатан Дарми, Ки Джай.
0: Святий Пнанья Бхагавана,
1: Ки Джай,
0: Чистый Вишагундаш Вапарама Свами Ашанди Гурдейва,
1: Ки Джай.